поют наперебой. Уезжаю, не знаю куда, чё-то в сердце моем зазнобило. О любви за все эти года мало было, но все-таки было. Мало было,

уезжаю от длинных годов, и в конце бесконечного срока

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые, полыхнуть вдруг осенним гульбищем. Настроение непонятное, не уйти б с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: Commander – специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное – формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить Commander абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

люблю тебя сейчас, не тайно, на показ, не после и не до. В лучах твоих сгорая, навзрыв или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могилы.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний верь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу во время. В продолжение теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями попуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после «я люблю» добавил «я и буду». Есть горечь в этом «буду», как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящему пощечина сомнение в том, что я люблю сейчас.

вызван я языковому. Ах, разность в языках, не положение, крах, но выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Лопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся,

0: любить обещал.
1: Реклама.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните

0: на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне показалось лет не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные, время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые,

стоял. Еще в зените голуби, еще почти мы молоды. Старый смотритель плакал и вслед кричал:

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия.

0: Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте, а остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный.

0: 1-2-5. И раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Любовь твою боготворю.
4: Надоел твой бенефис.
3: Не злись.
4: Я уже с другим.
3: С кем?
4: Не скажу.
3: Я

Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли. Количество подделок сократилось до исторического минимума. Во втором квартале Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру. Это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество подделок пришлось на доллары США – 73 штуки. Также среди фальшивок обнаружилось 4 банкноты евро, вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, были выявлены поддельные китайские юани и британские фунты стерлингов – 3 и 1 банкноты соответственно. Тем временем в Совете Федерации отметили безопасность и надежность цифрового рубля. Его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Как заявил сенатор Артем Шейкин, благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1 400 000 рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк. Власти подчеркивают, что наличные деньги останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля. Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. Ведомстве считают, что такую возможность необходимо предоставить владельцам машин после их первичной регистрации. Министерство концептуально согласилось с идеей и выразило готовность составить точный список моделей, попадающих под действие льготы. Минпромторг также направил запросы в Минфин, Минцифры, Министерство транспорта и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска. Продолжает расти спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию, сообщили РИА Новости турагенты. На фоне высокого спроса на культурные туры специалисты рекомендуют бронировать поездки заранее, поскольку места в группах быстро заканчиваются. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Душевная, душевная песня в начале нового музыкального часа. Утро доброе, говорю я, Денис Денисов. Всем, у кого шансон-приемники, сейчас говорят и вещают. Настроение будет замечательным. Сейчас один глазик открывается, потом второй. Конечно, хочется продлить удовольствие и нахождение в объятиях Морфея. Но все же, всех поздравляю. Сегодня день заботы о себе и день флориста.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мы создания социальные, и нам нужно и одобрение, и поддержка, и общение, и, ну и, конечно, высшая форма проявления близости – это любовь как раз-то. Поэтому любите, будьте любимы. В компании «Радио Шансон» найдете ответ на любые вопросы, времечко проведете, да и тем для беседы тоже мы подбросим. А игры? Да и сыграть тоже легко. Например, в крестики-нолики.

где, вы спросите, ночи короткие, где золотые пески? Ну, песков можно найти великое множество. Ну, мест я имею в виду, где находится. А вот ночи короткие в компании с человеком близким, любимым, родным, а еще со звездами нашего любимого жанра. Мы с 24 по 30 октября будем принимать участие в фестивале «Бархатный шансон». И вы наверняка тоже. Почему говорю «мы»? Да потому что Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамар Кутица, Анатолий Платов, Федя Карманов. И перечислять еще я могу долго. Ну, вы же уже заходите на сайт radioshanson.ru, чтобы приобрести, узнать подробности нашего мероприятия. Для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Все-таки какая же сложная эта наша удивительная жизнь. Вот все, только привыкнешь к лету, здорово, начнешь наслаждаться урожаем на своем приусадебном участке, достижениями своего хозяйства. А тут бац, получите, распишитесь. Июль уже близится к своему финалу. Ну да ладно, зато впереди еще как минимум август, то есть бархатный сезон. Сентябрь наверняка будет теплым, замечательным. А потом и осень красивая.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи дорожных камер. Национальная страховая информационная система завершила техническую интеграцию своих баз данных с госавтоинспекцией. По словам экспертов, ежедневно заключается порядка 254 тысяч новых договоров ОСАГО, и по каждому новому полису уже состоялась интеграция. На первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям направят не только письма счастья, но и уведомления через личный кабинет на портале госуслуги. Среднюю пенсию выше 35 тысяч рублей работающие россияне получают в двух регионах. Это Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там средний размер пенсионных выплат превышает 39 и 35 тысяч соответственно, сообщили в социальном фонде. В среднем по стране работающие граждане в июне получали пенсию в 23 737 рублей. Год назад было на 2,5 тысячи меньше. Оценки за поведение с 1 сентября будут ставить ученикам 2-8 классов в отдельных школах. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. В прошлом учебном году апробация системы проходила и среди первоклассников. Наиболее результативной называют трехуровневую модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценка будет выставляться классным руководителем с учетом мнения других учителей, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. Каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. Об этом пишет Лента.ру. Каждый третий признался, что осознает влияние переработок только когда начинает реже видеться с близкими. Примерно 40% граждан замечают проблему лишь после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби. Главной причиной переработок большинство россиян называют срочные задачи, треть ссылается на неожиданные поручения, остальные на нехватку сотрудников компании. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. У микрофона Денис Денисов. Вы настроены на волну душевного радио. Что же нас ждет сегодня? Вопрос риторический, но мне кажется, череда замечательных и прекрасных событий. Вика Ветер продолжает наш эфир. Следом Михаил Шуфутинский и Михаил Круг. Плывет веночек от Золотого кольца.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: Пока мы тут с вами наслаждаемся душевными песнями, пятничка наступила. Уже во всей своей красе. С завтрашнего дня микровыходные начинаются, да и вообще как-то сложилось так, что именно на вечер этого дня у всех очень грандиозные планы. Ну, во-первых, завершить все начатое еще в понедельник, если вдруг этого не сделано. И что самое интересное, не пропустить хит-парад, «Эх, разгуляй» и «Живую струну».
1: И

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние годы встреча с инспектором госавтоинспекции на дороге перестала быть стрессом для водителей. Добавляет комфорта в общении с сотрудниками и глобальная цифровизация. Большое количество документов переехало в цифровые сервисы, но, как всегда, есть нюансики. Например, сотрудники ГИБДД нет-нет, а требуют распечатку полиса ОСАГО, оформленного электронно. Верховный суд наконец поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам. От городского до кассационного все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис, и если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам: если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома, главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 27 миллионов 600 тысяч электронных страховок. Это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

побольше и сразу. К ночи чувствуется особо коллективный недооргазм. Мама, мамочки.

0: у нас сон грядущий.
1: Сатирические способности и талант Сергея Трофимова оценены по достоинству. Причем столько можно подчеркнуть оттуда и прям использовать как базу для шуток. Процитировал уместно. Получить распишись.

0: надежды мчимся среди остывающих звезд.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Замотаев только что в эфире радио «Шансон» с «Паровозами и туманами» называется эта музыкальная работа. А куда бы вы хотели вернуться? Ну, просто подумайте, это может быть время какое-то, место, где вы когда-то бывали, а может быть, мечтаете побывать и уже в фантазии себе построили эти замки. Как бы то ни было, главное вот это состояние.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ. Изменение планов поможет сохранить высокие объемы производства топлива. Напомним, ситуация с бензином пока остается неоднородной. Пик кризиса, вероятно, пройден. В ряде регионов очередей на заправках уже нет, но кое-где проблемы остаются. Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. С предложением выступили в Национальном автомобильном союзе. Общественники обратили внимание на штрафы за состояние в очереди на заправках. В ГИБДД недавно заявили, что наказывать в такой ситуации не будут. Если штраф пришел с камеры, его можно оспорить. Но в некоторых регионах штрафы выписывают не сотрудники ГИБДД, а местные власти. И они не всегда готовы учитывать ситуацию и идти людям навстречу. Передача всех полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняются прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. Добавлю, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете – обеспечение топливом северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Узнать о наличии бензина или дизеля можно в чат-ботах. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за его отсутствие при управлении автомобилем, следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. По данным Верховного суда, штраф в размере 500 рублей, выписанный инспектором ГИБДД в отношении свердловчанина за непредъявление полиса ОСАГО в октябре 2024 года и подтверждающие его решение областного и кассационного судов, были отменены. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тысяч нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2 тысяч человек, жители республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделить особое внимание, сфера жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, соблюдение трудовых прав граждан. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши ожидается 13 градусов тепла, слабый дождь, легкий ветер до 6 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Про жутенью Рита. Запомнить, боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Если вы слышите музыку, значит, вы на волнах душевного радио, у вас хороший вкус, и можно потанцевать. Вот такая будет положительная, позитивная, бодрая зарядка.

0: Интересно, у Ирины Круг жизнь насыщенная, не только профессиональная, творческая, но и вообще. На Славянском базаре недавно побывала и она, и Александр Круг. Так еще, помимо всего прочего, работа над новыми музыкальными работами не останавливается. Буквально вчера появилась песня, ее новый сингл на цифровых площадках. Уже слышали? Ну так давайте это исправлять.
1: Правда?

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

Так вот куда прячется лед, когда уходит в океаны. Ну, если в разных полушариях рассматривать, то меняются они местами. Там выходит, там приходит. Вот такая маленькая мнемотехника для понимания и запоминания. Для детей. Здорово. А еще можно песни использовать. На волнах ради шансон.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Городской романс трансформируется, но истории всегда живут в музыке и в песнях. Да-да-да, голос улиц, Марракеш только что на волнах душевного радио. Вам интересно? Ну тогда заходите в наши официальные группы в социальных сетях, находите там раздел «Живая струна» и посмотрите и общение, и то, что он и как исполняет.
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, чуть более 2%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Ранее министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что такой экстремально низкий уровень безработицы указывает на дефицит рабочей силы в экономике. По словам чиновника, правительству предстоит принимать дополнительные меры для решения проблемы. Россияне стали реже пользоваться платными услугами. О сокращении трат за последние полгода сообщили 43% граждан. При росте цен 29% клиентов ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%, сообщает газета.ру. Речь идет о самых разных сферах: клининге, ремонте и строительстве, автосервисах, обслуживании техники, частных клиниках. 40% россиян в последнее время стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Каждый четвертый выбирает услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. Части граждан важны рекомендации знакомых и прозрачная цена. Месячная норма осадков может выпасть на следующей неделе в Москве. Ожидаются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни. Небольшие скоротечные дожди пройдут в Москве завтра. В воскресенье в столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: ты молчишь?
1: Ну что ж ты молчишь? Никто мысли ваш не прочитает и не узнает пока. Мы, собственно, не скажем, что же нас тревожит и беспокоит. А боль в суставах не должна быть приговором. Поэтому не терпите, не ждите. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Утренняя гимнастика уже наверняка выполнена. Но сейчас в память прокрутим, какие же упражнения мы сделали. Возлегание, подъем головы и что-то еще.

0: ведущий.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Духовая секция прямо-таки создает особую атмосферу и придает настроение этой песне еще лучше. Алексей Петрухин и Анна Семенович только что на волнах душевного. С кем вы разделяете лето? Это ваш выбор. А как вы проводите любое время года доступное? В компании «Радио Шансон», раз уж вы слышите этот текст, и мы этому очень рады. Ведь вы наша драгоценность.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня круто!

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ой, что это? Что это происходит? Что это случилось? А это шанс появился. У кого? Ну, узнаем в скором времени. Да, акция «Счастливая каюта» в прямом эфире радио «Шансон» как раз-то предназначена для того, чтобы испытать свою удачу. И отправиться, если она вам улыбнется, и вы не сдадитесь на полпути. В круиз? На лайнере «Астория Гранде». Ну, замечательно же. На сайте radioshanson.ru есть специальный раздел, там все подробно расписано, так что имейте это в виду. Но у нас уже есть участники, которые зарегистрировались, которые ждут, не дождутся, сейчас наверняка скрестили пальчики или мысленно посылают мне сигналы. Мы ждем звонка, давайте, наберите нас. Я, честно говоря, не знаю, кому мы сможем сегодня дозвониться, кто это, решает судьба, провидение. Вот номер набран, дозвонимся и услышим, кто же это. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Денис Денисов, радио «Шансон». Как вас зовут?
2: Илья.
1: Илья, очень приятно. Куда мы дозвонились и в какой регион?
2: О, Московская область.
1: Так, хорошо. Недалеко от нашей студии. Вы в отпуске, трудитесь?
2: Трудимся.
1: Совмещаем приятное с полезным. Замечательно. Три вопроса вам буду задавать. Уверен, что ответите. Болею, поддерживаю. Первый касается любимого жанра, любимой радиостанции. Следующий касается Турции. Круиз-то у нас туда нацелен. И наше любимое советское кино. Во всем вы эксперт?
2: Ну, не во всем. По Турции слабенько.
1: Ай, да, да ладно. Географию все учили, многое на слуху. И тем более, что скромность в этом вопросе, я думаю, нам не нужна. У нас минута на все про все. Вы готовы?
2: Да.
1: Замечательно. Итак, начинаем.
3: Время пошло!
1: Первый вопрос. В каком году началось вещание радио «Шансон»? 2000-й, 2004-й, 2000-й. Да, ответ принят. Какое море омывает... Нет, не так. Какое море не омывает берега Турции? Вот так нужно спросить. Средиземное, Эгейское, Карибское.
2: Третье какое?
1: Карибское.
2: Ну, конечно же, пиратов там нет.
1: Так, все-таки какое не омывает берега?
2: Карибское.
1: Принято.
2: Пиратов там нету, да.
1: Принято. Какой советский фильм в 1981 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? «Москва слезам не верит», «Война и мир», «А зори здесь тихие».
2: «Москва слезам не верит».
1: Вот это я... Вот это я понимаю. Вот это уверенность. Вообще, практически ни секунды сомнения я не заметил в вашем ни голосе, ни в чем. Вы эксперт. Поэтому зачем вы прибеднялись? Ну, даже это добавил немного интриги, Илья. Здорово, мы вас поздравляем. Трубочку сейчас не кладите. Но вначале ждем приветы от вас. Кому они будут адресованы?
2: Ну, большой привет моей любимой бандитке Елене из Королева.
1: Так.
2: А также ее коллегам. Ну, это все радио «Шансона», вы должны понимать.
1: А, ну, конечно, конечно.
2: Ну, конечно, Артему и Мариночке, которые отдыхают. Ну, хорошего им отдыха.
1: Угу. Я зафиксирую, главное, им передам.
2: Да, главное, что берегут печень. Пусть печень берегут. Ну и моим любимым девушкам с моей работы масулату, они тоже прекрасные, великолепные.
1: Ну все, сейчас они заулыбались, а щечки зардели.
2: Ну, типа того, да.
1: Замечательно. Илья, не кладите, еще раз повторюсь, трубочку. Всем желаем успеха, быть уверенным в своих ответах, в своих решениях. Да потому что, как минимум, мы верим в вас.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: ведь каждый раз это прослушивание этой песни вызывает совершенно разные эмоции. Когда-то мы можем вспомнить, будто мы дети и мчим к мамочке в ее объятия. Или когда мы взрослые, наоборот, удивляем ее, делая какой-то сюрприз. Что сегодня вам показалось? Что подсознание вам говорит? Позвоните маме. Если есть такая возможность, конечно. Делайте это чаще, без повода.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Твои глаза холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми, между нами бездна купленной любви. А между нами море, море

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны. У поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Ведомство опубликовало в мессенджере «Макс» 7 вариантов знака. Голосование продлится до 14 августа. Около 40% молодых специалистов России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией. При этом более старшие поколения современных процессов боятся меньше. Среди респондентов в возрасте от 46 до 55 лет таких всего около трети, пишет газета «Ведомости». Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, граждане называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие не разобраться в новых программах и интерфейсах. Продавцы, консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли. Таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере ритейла, как и в прошлом году, сообщает РИА Новости. На втором месте находятся администраторы магазинов. Им предлагается сейчас более 53 тысяч предложений. Третье место заняли мерчендайзеры. Кроме того, работодатели открывали вакансии для директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. В августе россияне массово заинтересовались поездками в Вену. Количество бронирований номеров в столицу Австрии увеличилось более чем в 7 раз по сравнению с июлем, сообщает Лента.ру. Также существенный рост популярности показал Бишкек. Число заказов гостиниц выросло почти в 4 раза, а в греческие Салоники в 2 раза. Также увеличился спрос на отели Алматы, Шанхая, Еревана, Токио, Ханоя, Ниццы. Среди российских городов самый сильный прирост показала Пермь. Спрос на проживание в отелях города в августе увеличился в 6 раз по сравнению с июлем. Заметный рост отмечается в Суздале, Дивееве, Красной Поляне. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Прямая взаимосвязь выявлена Иваном Кучиным. Образно все донес, объяснил, картинки нужные в голове возникли. Поэтому разведем огонь в той самой печке, которая разожжет нашу любовь с новой силой. Нравится план действий? Тогда выполняем. Стас Михайлов будет первой вспышкой, Михаил Шелик прямо-таки будет вспышкой сверхновой, Григорий Лепс — это еще одна какая-то космическая единица, огненная и яркая. Всем здравствует, желаю, господа, хорошо. Денис Денисов, микрофон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В принципе, идеальная формула для признания в любви. Ну, точнее, ответа. А за что ты меня любишь? Ну, если что-то конкретное выделить можете, тогда есть вопросики. А вы себя переспросите завтра. Ну, так. Что-то другое обязательно всплывет. Ведь мы любим не за что-то конкретное, а вкупе за эти все составляющие.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для многих автолюбителей гараж – это не просто место хранения автомобиля, а еще и рекреационное помещение. Гараж – место, где можно погрузиться в свое хобби, встретиться с друзьями, да и в конце концов сохранить вкусную консервацию до зимы. Чтобы граждане чувствовали себя увереннее, Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. В этот срок можно превратить любимый гараж в законную собственность. Теперь упрощенное оформление гаражей и земли под ними будет доступно до 1 сентября 2031 года. Так что можно не спешить и спокойно докрасить ворота или доложить кирпич. Суть проста. Никаких лишних бюрократических квестов. Оформляешь постройку и участок по упрощенке и владеешь на правах законного собственника. Граждане активно пользуются этой программой. По данным Росреестра, уже более 746 тысяч гаражей и участков нашли своих официальных хозяев. Это самая гаражная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, прямо-таки прослушивание этой музыкальной работы Лесоповала заставляют задуматься, поразмышлять. Такое чувство легкой меланхолии может возникнуть, а может и не возникнуть. Может желание появиться, отправиться вместе с нами, да-да-да, на танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, зажжем? Естественно. Там будут все наши драгоценные любимые Лесоповал. Кстати, тоже подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану. А без

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Мне, кстати, очень нравится позитивный настрой того самого лирического персонажа. Ну да, случилось правосудие, но зато не теряет он. Не теряет из виду ту самую дату, когда они вновь встретятся и будут вновь счастливы. Будьте счастливы и вы в каждый момент нашей жизни удивительной. И не оступайтесь в компании «Радио Шансон».

0: «Сонка Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Глава Карелии сообщил о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важным преимуществом для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата, кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направляют в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Госдума приняла закон о реформе лесоустройства. Он призван повысить прозрачность и эффективность использования лесных ресурсов. Для арендаторов лесных участков это означает необходимость более ответственного подхода к ведению лесного хозяйства и своевременному обновлению данных о состоянии арендуемых территорий. Одной из ключевых новаций стали поправки, касающиеся таксации лесов, прежде всего в зонах их интенсивного освоения. Действующее законодательство запрещает заготовку древесины, если таксация леса проводилась более 10 лет назад. Согласно новому закону, арендатор будет обязан за свой счет провести оценку лесного участка в течение 2 лет после истечения этого 10-летнего срока или после заключения договора аренды. Неисполнение этого условия станет основанием для досрочного расторжения договора. Все полученные данные структурируются и загружаются в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу вечером 24 июля. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводск в 20:00. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Все происходит всегда вовремя, даже если нам кажется иначе. Времени, происходящему, судьбе, провидению, как угодно это называйте, все равно. Изменить мы что-то уже не в силах, коль это свершилось, так и нечего локти кусать. Слушайте шансон, радуйтесь, что вы молодец, что вы здоровы, поддерживаете здоровье и приумножайте по мере возможности. Денис Денисов у микрофона. И прямо сейчас Ирина Круг. Песня приятственная, новое звучание известного шлягера.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Как было клево той весной.
1: Интерпретация песни «Дагомыс» от Михаила Шафутинского. Ну, своеобразный. Своеобразный коленкор. Вы наверняка это оценили и можете сравнить так же, как и я, собственно, сделал. Господа хорошие, а прямо сейчас представьте себе, будто волны радио «Шансон» — это те самые нежные, самые драгоценные, такие легкие, а может быть, крепкие руки. И вот как раз-то они обнимают вас и кого-то подбадривают, кого-то, наоборот, успокаивают, кому-то дают вдохновение музыкой.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем отрыве.

0: Где-то во второй половине дня среды по наклонной уже начинает катиться неделя. Угу. И все, вот она, пятничка, почти у подножия той самой горы, на которой мы начинаем восхождение. Мы с вами, господа хорошие, находимся. А вершина-то называется «Выходные». Спрошу, как вы покорили ее в понедельник? Ну, об этом позже.
1: Над клею летим, качаемся в оазе, на жидком газе. Да вина.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все.

Эх, хорошо, хорошо, когда все хорошо. Господа, с вами был Денис Денисов. Пришла пора мне откланяться. Не забудьте эту пятницу провести замечательно. В выходные великолепно, а в понедельник быть бодрыми и в прекрасном расположении духа. Ну а пока. Пока-пока.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от уголовного или административного наказания. Всего вводится 14 ограничений, включая запрет на регистрацию в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, отказ в выдаче кредитов и займов, а также заморозку денег и имущества. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры. 97 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие. Еще 7 зон отдыха проходят экспертизу, сообщается в канале российского правительства в мессенджере «Макс». На пляже курорта продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Роспотребнадзор контролирует все работы. В России в этом году построят около 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил агентству ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. По его словам, есть некоторые сложности в области логистики и обеспечения безопасности строительства. Тем не менее, все задачи будут выполнены, заявил глава Минстроя. Вакансии в сфере строительства и недвижимости в России сейчас закрываются в среднем за 12 дней. Это касается массовых рабочих специальностей – электромонтажников, слесарей, машинистов, спецтехники. Дольше всего – до 2-3 месяцев работодателям приходится искать проектировщиков, сметчиков, прорабов и специалистов для работы на удаленных объектах. Подбор главных инженеров на уникальные объекты может занимать до 3 месяцев и больше, рассказали представители порталов по поиску работы. В предыдущие 2 года строительная отрасль оставалась одной из самых остро дефицитных на рынке труда, особенно по рабочим специальностям. Тогда средний показатель конкуренции колебался от 3 до 4 резюме на вакансию. Сейчас на одну вакансию приходится уже 5 резюме, что близко к норме. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Пятница на календаре, и это тот день, когда тоже не надо лишних слов. Давно обсуждается инициатива сделать рабочую неделю четырехдневной. Плюсов предостаточно, минусов вообще не вижу. Это может улучшить баланс работы и личной жизни, снизить стресс и повысить креативность. И вот если мы до этого доживем, хочу попросить законотворцев, пусть выходным будет понедельник, ведь пятница и так маленькая праздника. Маленький праздник. С вами Ольга Шатрова. Вы слушаете радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

горький шоколад – это единственный десерт, который будто говорит тебе: «Ты этого недостоин, но ладно, держи». Сегодня отмечается День старых шуток. Это отличный повод достать из закромов памяти бородатые анекдоты, пересказать смешные истории из детства или юности и вместе посмеяться над классикой интернета. Это перспектива на этот день, но за окнами лето, и оно создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: История о женской силе, достоинстве и преодолении предательства только что прозвучала от Елены Ваенги. Презентованная песня была в 2015 году, и в этом же году эта песня принесла Елене премию «Шансон года». Хочу напомнить вам, что именно вы решаете, кто станет лауреатами премии «Шансон года». Каждую неделю с помощью народного голосования на сайте вы выбираете 12 лучших песен. И по итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии. Уже сегодня будут подведены итоги уходящей недели. У вас есть еще время повлиять на результаты. Дерзайте.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть. Как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил,

даже больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг

0: Любовь — это не собственность, а состояние души, когда чувства и жизнь одного человека неразрывно связаны с чувствами и жизнью, конечно же, другого. Хочу пожелать вам, пусть ваше сердце найдет ту самую любовь, искреннюю, глубокую, ну и, конечно же, навсегда. Пожелание далее послушаем от Марка Бартона. Мне же остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом.

0: Там можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Верховный суд запретил учитывать доходы супругов до брака при назначении единого пособия на ребенка. Как пишет «Известия», ранее из-за такого порядка расчета семьи могли лишиться выплаты. В решении инстанции указано, что супруг или супруга становится членом семьи только с момента официальной регистрации брака. Поэтому учитывать доходы человека можно исключительно с этой даты. Добавлю, единое ежемесячное пособие является одной из самых востребованных мер поддержки малоимущих семей. Его могут получать родители детей до 17 лет и женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недели. По данным Счетной палаты, в первом квартале года выплату получали почти 10 миллионов человек. Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщили в ведомстве. В рамках проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Отмечается, что до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, дождь ожидается ближе к 20 часам. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Любовь идет, не избавляя шаг. Вот и нас каждый день приближает к легендарному морскому фестивалю «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Приглашаю отправиться по волнам любимых песен вместе. Подробности на radioshanson.ru. 12+.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Из двоих любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Но взаимные равнозначные чувства все же встречаются. И здоровых отношений стремятся именно к балансу, а не к односторонней привязанности. Именно взаимности я вам и желаю. И хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон».
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио «Шансон».

0: просто шутка.
1: Я не понаслышке знаю, что такое шутка. Мой папа предложил моей маме выйти за него замуж в шутку. И вот, не шутя, они прожили душа в душу и воспитали троих детей. Помните, что в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Напомню, что сегодня отмечается душевный праздник День старых шуток. Его и не только его мы будем отмечать в программе «Только для вас». Эфирный чат уже начинает принимать ваши приветы, поздравления и признания. Обращайтесь.
2: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
3: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

0: Сергей Куренков на радио «Шансон» с 100% эндорфином. Душевность нам гарантирована и от Олега Митяева. Далее, я же приглашаю вас принять участие в программе «По заявкам». Только для вас, которая намечена уже на следующий час. Не сомневаюсь, что у вас есть повод, но вы можете написать нам и без какого-либо повода. Жду от вас участия. Не забывайте подписываться.
1: Тронется

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Оставайтесь с нами.

0: стран. Скажи мне, кто вы такие? Не понимаю, скажи, Иван.
1: Ведь щедрость тогда красива, когда в оправе

лето стартовало. Самое время поговорить про домашний лимонад. Как его готовить? Лимон плюс мята, плюс лед, плюс газированная вода. Минутное дело, а радость на весь день. И вот вариант. Арбузный фреш, огуречный коктейль с лаймом, ягодный морс без сахара. Вариантов море. Пользы больше. Надеюсь, и у вас есть любимый летний напиток, понятное дело, безалкогольный, который вы готовы разделить с коллегами или друзьями.

За что бы ни была война, она не стоит ни одной слезы ребенка. И нет ни цели, ни цены, в которых зарево войны, казалось бы, зарею рая для потомков.

Раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

0: Уникальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

Слишком красиво тикают часики. Пока мы строим планы, жизнь проходит, как и в этот день. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.

Друзья, вы же помните, красота спасет мир, и Россия в этом отношении лидирует. Лента.ру опубликовала рейтинг стран с самыми эффектными девушками. Итак, где живут самые красивые? У Колумбии первое место, Польша и Греция в тройке, а мы четвертые. Следом идет Чехия. А вот Испания, Албания и Венесуэла – аутсайдеры рейтинга. Но мы-то знаем, настоящая красота в уверенности, стиле и внутренней силе. Наши девушки – самые красивые, независимо от рейтингов.

0: Миражи.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.
3: Мне не нравится дождь. Этот горький ночной из женских слез. Мне не нравится гость, чье дыхание твоя постель.

Так приятно, что лето продолжается во всех смыслах. В самый долгожданный сезон сердце наполняется правильными чувствами. Ты ощущаешь прилив сил под знакомые мелодии на любимой волне.

После дня приходит ночь, после ночь сменяется днем. Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен, как сарафанное радио. Очень скоро музыка продолжит эфир. Стоит дождаться. Будьте с нами.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, лето – прекрасное время для книжного отпуска. Легкое чтиво на пляже, фантастика в гамаке или детектив под зонтиком. Что сейчас на вашей летней полке? Обязательно уделяйте время чтению. Это очень развивает.

0: объятье.
1: От музыки к мыслям вслух. Глаза — это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12%.

мая, вслед за зимой придет весна, и семь ветров любви развеет семена. Зайдут ростки и станут чудеса творить, и будут парни своим девушкам дарить. Семь струн, семь

от знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости.

0: Вторая смена снова пронеслась очень быстро. С вами был Дима Казанцев. Далее в эфире мои коллеги. Благодарю за компанию всех и каждого. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минэнерго видит стабилизацию ситуации с топливом в некоторых регионах. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская, Иркутская области, Кубань и Татарстан. Там сократились очереди и увеличилось количество работающих заправок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев, пишет ТАСС. Кроме того, в министерстве отметили нормализацию топливного рынка в Саратовской и Архангельской областях. Это стало возможно благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей и обеспечение импорта топлива. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Как пишет российская газета, упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними продолжит действовать до 1 сентября 2031 года. Напомню, подобный закон вступил в силу еще в 2021 году. За время действия амнистии граждане оформили порядка 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков под ними. Упрощенный порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также непризнанным самовольной постройкой. В Госдуме назвали полный перевод в онлайн-формат поступления в вузы России некомфортным для граждан. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на депутата Андрея Свинцова. По его словам, возможность подачи документов очно и по почте нужно обязательно сохранять. Это необходимо в условиях регулярных перебоев с интернетом, а также в некоторых регионах с электричеством. Ранее Минобороннауки предложило разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Предположительно, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала сынок.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее

0: Ах, как же не хочется думать о чем-то серьезном в этот день, ведь пятница на календаре, а в пятницу есть о чем задуматься. Этот день словно дает паузу, чтобы оглянуться на неделю, выдохнуть и с новыми силами двинуться дальше. Вы на душевной волне радио «Шансон» в студии Ольга Шатрова. Предлагаю вместе выдохнуть стресс этой недели. Вечер обещает быть добрым, так пусть таковым и будет. В 18 часов хит-парад, в 20:00 по Москве «Живая струна» с Ксенией Стриж. Ну а обнулим этот день танцевально зажигательно. Так что набирайте сил, они вам пригодятся.
1: Было трое нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить нам общие

сердце без боя. Три мальчишки с московских дворов разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с Москвы.

отрове. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

Три мальчишки с московских дворов.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Ой, чудесная песня. Реплики из этой песни стали частью народной фразеологии. По количеству ушедших в народ цитат произведения иногда даже сравнивают с грибоедовской комедией «Горе от ума». В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам, как изменилась жизнь автомобилистов после внедрения цифровых новшеств. Так что не пропустите рубрику «Дави на газ».
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Последние годы встреча с инспектором госавтоинспекции на дороге перестала быть стрессом для водителей. Добавляет комфорта в общении с сотрудниками и глобальная цифровизация. Большое количество документов переехало в цифровые сервисы, но, как всегда, есть нюансики. Например, сотрудники ГИБДД нет-нет, а требуют распечатку полиса ОСАГО, оформленного электронно. Верховный суд наконец поставил точку в этом вопросе. История началась с водителя Михаила Лопатина. Его остановили, а бумажного полиса не оказалось. Инспектор привычно выписал штраф 500 рублей, мол, нет документа на руках, значит, нарушил. Водитель не сдался и отправился в путешествие по судам. От городского до кассационного все инстанции вставали на сторону инспектора. Но Михаил добрался до Верховного суда, и там рассудили здраво. Электронный полис – это тоже полис, и если он есть в базе, требовать распечатку нет никакого смысла. Суд отменил штраф и заодно напомнил всем инспекторам. Если ОСАГО электронный, отсутствие бумаги – не повод для наказания. Так что теперь можно смело оставлять распечатку дома, главное, чтобы полис был оформлен и числился в базе. А их, кстати, покупают все охотнее. За первое полугодие 2026-го оформили уже 27 миллионов 600 тысяч электронных страховок. Это на 67% больше, чем в прошлом году. Похоже, эпоха бумажных полисов потихоньку уходит в прошлое. Это самая логичная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: маячок.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «1-2-5». И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

признание в любви от Виктора Забродина. Но стоит помнить, что любовь не терпит объяснения. Ей нужны, конечно же, поступки. И не ищите героические поводы. В больших делах мы вы все герои, да? А вот дарите счастье через мелочи. Рада, Рай. Продолжение на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роскачестве рассказали о способах мести телефонных мошенников. Как пишет ТАСС, в структуре их колл-центров существует несколько отделов. Первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются посадить на крючок. Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы хакерам или профессиональным специалистам по сливам данных. Подчеркивается, что лучший способ защитить себя – не вступать с мошенниками в диалог. Не нужно пытаться перехитрить или подшутить. Оптимальное решение – просто положить трубку. Три вида моли стали атаковать дома россиян. В регионах распространились тополевая, яблоная и черемуховая моль. Как пишет «Москва-24», насекомые активизировались в столице и Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях. В частности, в последнем регионе моль атаковала 79% проверенных зеленых насаждений. Такие растения выделяются наличием паутины, а также желтых и иссохших листьев. По данным экспертов, для человека наиболее опасно скопление моли в доме. Оно может вызвать раздражение дыхательных путей. Отмечается, что большое количество этих насекомых связано с жаркой погодой, отсутствием обработки растений и сокращением численности природных врагов моли, в том числе воробьев. Более четверти россиян хотели бы позвать на шашлыки президента России Владимира Путина. На втором месте оказался Владимир Жириновский с 13%. Причем у молодежи депутат пользуется большей популярностью. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Далее с заметным отрывом идут Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Михаил Мишустин. При этом каждый пятый опрошенный признался, что не стал бы звать на шашлыки вообще никого из политиков. И в заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что просто сидите и ничего не делаете? Так вот, оказывается, осознанное безделье должно быть в календаре наравне даже с дедлайнами. Нашему мозгу жизненно необходим режим фоновой работы, когда он без лишних шумов наводит порядок в мыслях и даже чувствах. Да-да. Навести порядок в мыслях нам помогут в этом часе Александр Розенбаум, Олег Митяев, Сергей Трофимов, ансамбль «Золотое кольцо». Ну а прямо сейчас для вас поет Елена Ваенга. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Разбегайтесь, курицы, зашибем. Вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись. Девка в белом платьице, парень женать потратится. Взглядом вишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий день.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит

любовь приходит тихо и уходит на цыпочках. И вообще, я поняла, что счастье в принципе не любит суету. По этой причине надо по заранее выверенному плану обеспечить себе место на легендарном празднике «Эх, разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Так что встречаемся 14 ноября на столичной лайв-арене. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: живой.
1: Ой, я не знаю, как у вас, но в моей фотогалерее хранится столько лишней информации. Я перестала полагаться просто на свою память. И все, что нужно же запомнить, фотографирую. А потом листаю галерею и удивляюсь. У вас так же? Горький вкус бузины – это не просто песня, это история любви, которая будет вам рассказана прямо сейчас.
2: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Большой ошибкой будет пропустить хит-парад этой недели, ведь именно вы своим голосованием определили, какая песня заслуживает почетное место на музыкальном Олимпе. Рустем Ахметшин уже в студии радио «Шансон», так что присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Я же на этом раскланиваюсь. Ну а напоследок хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон все-таки один. Ну все, теперь точно. С вами была Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Глава Карелии сообщил о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важным преимуществом для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата, кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направляют в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Госдума приняла закон о реформе лесоустройства. Он призван повысить прозрачность и эффективность использования лесных ресурсов. Для арендаторов лесных участков это означает необходимость более ответственного подхода к ведению лесного хозяйства и своевременному обновлению данных о состоянии арендуемых территорий. Одной из ключевых новаций стали поправки, касающиеся таксации лесов, прежде всего в зонах их интенсивного освоения. Действующее законодательство запрещает заготовку древесины, если таксация леса проводилась более 10 лет назад. Согласно новому закону, арендатор будет обязан за свой счет провести оценку лесного участка в течение 2 лет после истечения этого 10-летнего срока или после заключения договора аренды. Неисполнение этого условия станет основанием для досрочного расторжения договора. Все полученные данные структурируются и загружаются в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу вечером 24 июля. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводск в 20:00. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, температура воздуха от +16 до +20 градусов, ветер до 10 метров в секунду. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
3: Уже понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12 этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
4: Летай!

0: следующая история про тех, кто не просит, а берет. Или не берет, а просто позволяет себя любить. Героиня этой песни явно не из тех, кто будет ждать у закрытой двери. Она сама решит, когда войти. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» забралась на 11-ю ступень. Как высоко эта кошка в итоге окажется, зависит исключительно от ваших голосов.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Далее тот случай, когда песня становится чем-то большим, чем просто треком в плейлисте. В ней слышится что-то настоящее, без прикрас, и именно поэтому она остается с нами. Итак, Владимир Ждамиров и его «Купола колокола». Сегодня 10-я строчка. Но для тех, кто ценит настоящую музыку, она уже давно в топе.
0: Шанс.

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет. Шансон.

0: Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне.
1: Шансон номер 8.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай», особенно когда речь про чувства. Чепик и Холос пели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще. Шанс.

0: Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня лепесток долетел до 6-й строчки.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд, небо синее.

0: Любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на 5-м месте, и, видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й позиции.

Хит-парад «Шансон года». «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. «Вика Ветер. Свадебная». «Вика Ветер» представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шуфутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за 1 сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
0: Шансон номер 3.
2: «Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. Их хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артистов.

0: Уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы. На 12 месте Стас Михайлов доказал, что летать можно без взлетной полосы. Летай.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошачья грация в каждой ноте на 11 строчке. Юлия Михальчик и буду твоей кошкой. На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. Сердце бьется в закрытую дверь. Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. Роза черная. Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
3: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

0: третий, но первый по духу Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет». Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мной лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока.
1: Шансон номер один. Разлетелись.

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рисков дефицита молочной продукции в российских магазинах после ограничений на импорт из Армении нет. Об этом заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, поставки идут из разных стран, поэтому отдельные позиции можно заменить. Как пишет ТАСС, доля армянской продукции в категории сыров составляет около 0,3%, а более 85% этого сегмента занимают российские производители. Напомню, ранее Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля после выявленных нарушений на местных предприятиях. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что большинство покупает подарки заранее, 63% респондентов за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый пятый опрошенный, а впечатление – 13%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Знаменитый хит Михаила Круга, песня, созданная Игорем Слуцким и Вадимом Цыгановым, радовала души всех, кто любит душевную песню на радио «Шансон». Золото нашего эфира. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С пятницей. Спасибо вам за компанию. Спасибо, что проводите финал трудовой недели под песни радио «Шансон». Ну а сейчас давайте порадуемся за тех, кто, возможно, сегодня взял да поженился. Сделаем это вместе с Викой Ветер. 19:08 столица. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ветер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

0: любви.
1: Рассчитывайте размер шага так, чтобы 14 ноября приехать в Москву, в столицу нашей Родины, и лично посмотреть выступление группы «Лиса Повал» на «Эхо Разгуляя 2026». Ждем вас на всенародной танцплощадке 14 ноября в столичной лайф-арене. Кроме «Лиса Повала», Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие артисты будут петь для зрителей старше 12 лет. Ну, а от вас ждем, конечно, чтобы вы подпевали, чтобы вы танцевали. Для этого есть танцпол. Ну а подробности есть на сайте Радио Шансон.ру.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: рука держит еще стакан на руках.
1: Мэтр жанра Александр Яковлевич Розенбаум, народный артист Российской Федерации, только что в эфире радио «Шансон». Дальше «Шансон молодой», Маракеш споет нам песню «По судьбе». Ну а нам с вами «По судьбе» сегодня крайне упоительный вечер. И мы услышим самый яркий, самый динамичный, самый эмоциональный шансон. Ведь сегодня в живой струне с концертом выступит певец и композитор Александр Добронравов. Слушайте и смотрите наш эфир с 8 вечера на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: обыкновенные.
1: Любящее сердце даже самого обыкновенного и заурядного человека может сделать мечтой, и человек подтянется и будет таким. Но своих любимых приглашайте на фестиваль «Бархатный шансон», если им по душе наши песни. В этом году душевная встреча состоится с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас будут петь Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, которая споет нам далее. Словом, присоединяйтесь. Заглядывайте за подробностями на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Контроль за оформлением штрафов могут вернуть госавтоинспекции. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Нефтеперерабатывающие заводы перенесли плановые ремонты на осень. В Центральном банке России сообщили, что летом продолжат работать Омский, Ачинский и Тюменский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания и другие предприятия. Нарастили производство и небольшие независимые НПЗ.

0: полномочий ГИБДД в этом случае могла бы помочь. Новые технологии дорожного строительства заметно продлили срок службы асфальта. По данным компании «Сибур», резко сократилась доля объектов, которым нужен ремонт во время гарантийного срока. Раньше таких было 80%, а сейчас всего 5%. Главная причина – более качественный битум. Благодаря внедрению новых полимеров он меньше крошится и сохраняет прочность при частых перепадах температуры в межсезонье. К тому же процедуру можно подбирать с учетом климата и условий эксплуатации конкретной дороги. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 12 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Глава Карелии сообщила о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важным преимуществом для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата, кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направляют в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Госдума приняла закон о реформе лесоустройства. Он призван повысить прозрачность и эффективность использования лесных ресурсов. Для арендаторов лесных участков это означает необходимость более ответственного подхода к ведению лесного хозяйства и своевременному обновлению данных о состоянии арендуемых территорий. Одной из ключевых новаций стали поправки, касающиеся таксации лесов, прежде всего в зонах их интенсивного освоения. Действующее законодательство запрещает заготовку древесины, если таксация леса проводилась более 10 лет назад. Согласно новому закону, арендатор будет обязан за свой счет провести оценку лесного участка в течение 2 лет после истечения этого 10-летнего срока или после заключения договора аренды. Неисполнение этого условия станет основанием для досрочного расторжения договора. Все полученные данные структурируются и загружаются в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу вечером 24 июля. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводск в 20:00. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов, ветер до 10 метров в секунду. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон»
3: для лиц старше 18 лет.
4: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
5: Да, вместе, куда же мы денемся? Присоединяйтесь.
4: Что касается нашего гостя, она ему и говорит. Александр Добронравов сегодня в живой струне. Сашенька, привет.
6: Добрый вечер, дорогие мои. Ксения, Юлия, просто очень рад и счастлив быть снова по истечении 3 лет.
4: Вот, да, мы подсчитали, оказывается, представляете, как время-то, да? Если у вас есть возможность нас не только слушать, но и смотреть, рекомендую. Но жених! Жених!
6: Ну, неплохо смотрюсь, но что делать?
4: Хорошо же.
6: Есть же порох еще.
4: Да, в пороховницах, потому что скоро не за горами день рождения.
6: Да, это точно.
4: Вот, 30-го практически.
6: 30-го
4: июля. Да, 30-го. Дата не круглая, но значимая. Выглядишь на 10 лет моложе, это правда.
6: Спасибо, Ксюша, спасибо большое.
4: Ну, не на 10, но на 8.
6: Ну, хоть...
4: 15.
6: Да, спасибо. Спасибо огромное.
4: Побольше.
6: Вот именно.
4: Вот, ну, молодца. Мы еще к твоему дню рождения вернемся, потому что к этому будет приурочено маленькое событие, к которому и радио «Шансон» будет иметь отношение. Но это чуть-чуть попозже, а то мы сейчас все, как по уж фильме, девчат, сейчас все переделаем.
6: Ну, конечно. А что останется?
4: Давай начинать концерт и, естественно, с нетленки.
6: Ну.
4: Как мы с тобой сегодня обозначили, что это сгусток всех музыкальных и
6: поэтических
4: в хорошем смысле штампов русской души.
6: Да, ну пускай будет так. Пускай будет так. Поехали.

0: Шарман, Шарман, Шарман. Александр Добронравов. Сегодня в «Живой стране», если вы только что к нам присоединились. Добрый. Сколько лет уже этой песни?
1: В этом году 30, как я ее написал, это был 96-й год, правильно, я считаю? 96-й, 26-й, это был город Нью-Йорк, Ocean Avenue, Avenue R, я там жил, замечательно было все, хороший закат, шоколадный.
0: И что-то накрыло в какой-то вечер, да?
1: Ты знаешь, да, просто взял с собой...
0: Перенягрой накрыло?
1: Книжицу, да, случайно. Видите, конечно, Виктор Иванович, это тоже мой отдельный аплодисмент. Вот, его слова. И эта книжка была... Ну, я уже эту историю 1000 раз рассказывал, поэтому...
0: Я историю уже все знают. Кто не знает, найдут это сейчас. Нет, я имела в виду, мне было интересно, что 30 лет. Я думала больше, потому что это вечная песня.
1: 96-й была написана именно летом, а в 98-м мы с Володей, с Владимиром Анатольевичем Жечковым, вот, уже ее записали, он первый исполнитель, Орлом, великий, да, и непревзойденный, да, с «Белым орлом», сделали клип, и в 98-м уже вышел на все просторы российские так сказать, и клип, и песня, вот, и полностью она завоевала сердца, ну, до сих пор.
0: Конечно, спасибо, конечно, да, как спасибо, визитная Володя. Карточка, с этого мы сегодня концерты начали. Да. Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, вот, а после этого песня «Крик на морском берегу».
2: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вот она, наша. И чайки. Ну, где чайки? Спасибо, поехали! Дорогие друзья, всем отдыхающим большой респект на всех водных просторах

0: Шикарно. Нам нужно как-то продумать этот номер.
1: Ксюш, ну, вообще...
0: На 1 апреля.
1: Да, для всех радиослушателей надо сказать, что мы вообще не договаривались.
0: Не-не-не. Вот,
1: и получилось очень, да, очень круто.
0: Чувствую друг друга.
1: Да. Юль, как? Нормально было?
2: Да, со стороны? Отлично. Просто там очень много звука. Можно я в следующий раз буду волчком?
1: Давайте. А лучше волчицей.
0: Да, это впереди. А сейчас все у нас божественно получилось. Следующая песня божественная называется.
1: Это премьера песни, да.
0: Да.
1: Слова написал Александр Добронравов, что не свойственно композитору. Но послушайте, это вот такая одна из новых.
0: Давай.

любви окажется, что нет. И это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все.

0: Шикарная песня.
1: Спасибо, вот.
0: Сколько я ее слушаю, что в исполнении Лисы Повала, что в твоем, ну, в исполнении Лисы Повала чаще, они просто чаще у нас здесь.
1: Я понял.
0: Бывают, и хотелось мне поговорить об одном, но я смотрю, к Иле идут одна за другой песни Танича, ну, в смысле, слова, ну, стихи,
1: да, да, да, на стихи.
0: И, соответственно, Лисы Повала, то есть смысл, наверное, чуть-чуть поменять мои планы и чуть-чуть перескочить и просто сказать, что 4 октября в Санкт-Петербурге у тебя будет...
1: У вас
0: да. группа Лесоповал совместный концерт. Это очень интересная история. А у вас разве было уже такое, чтобы совместно? Мне кажется, нет.
1: Нет, такого не было.
0: Это в октябре?
1: Это ДК Горького.
0: А, ДК, очень хорошая площадка.
1: Да, ДК имени Горького. И я думаю, что мы как-то сделаем такую совместную историю, чтобы мы дуэты спели там с Сашей Соколовым, потом Илюша, может быть, я подыграю на рояле как раз, не хлопай дверью. Что-то, ну вот...
0: На самом деле, было бы очень классно, потому что мы с тобой еще в прошлый раз, когда как раз ты здесь был, была премьера этой песни, и сначала Илюша ее спел здесь с группой Лисы Повала, а потом ты пришел там через какое-то время, и в твоем исполнении я еще вот заметила, что как вы в разной весовой и временной категории...
1: Возрастной,
0: да-да. И как по-разному звучит это от человека более зрелого, так сказать, да? Mm-hmm. И вот интересно было бы, если бы вы вдвоем разложили, как
1: ну, может быть,
0: эта песня бы могла очень интересно прозвучать. Ну, только вот ради, ну, как концертный номер, разумеется, не записывайте все. Это очень интересно. 4 октября, друзья, концерт в Санкт-Петербурге.
1: Да, приходите. Совместный
0: концерт с группой
1: Лесоповал.
0: Ну, и дальше, разумеется, как я и сказала, еще одна песня из репертуара Лесоповала «Столовые на стихе».
1: Михаил Саич,
0: да? Да, и такая залихватская. Чечеточка!
1: Поехали, конечно.
0: Поехали.

сидим-то мы, кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод,

играл цыган конокрад. Сербияночку на свой лад затянуть тужей ремень с пряжечкой, а 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку-то

0: Александр Добронравов в живой стране. Спасибо. Вы только что присоединились. Слушай, я смотрю на тебя, конечно. Ты там такой с лоском, костюмчик. И вот эта чечеточка, и сразу злой. И новогодний корпоратив в Государственной Думе.
1: Ой, где я только ее не пел.
2: То за что?
0: Нет, ну серьезно, потому что, ну что?
1: Ну, между прочим, да, у МВД и Госдумы это одна из любимых песен.
0: Конечно, ну а что, Мария Захарова, бог не фраер, это же нормально.
1: Не в хорошем смысле, в хорошем смысле.
0: Конечно, а кто скажет, что он фраер? Конечно. Так, друзья мои, возвращаемся к ближайшему празднику из жизни Александра Добронравова, нашего гостя сегодняшнего, 30 июля, день рождения, 29 июля, релиз новой песни
1: «Чего хотят мужчины».
0: Квартетом и попахивает. Ого. Александр.
1: Ну да, нет. Ну там дуэт, конечно, получился из авторов. Вот, музыка не моя и слова. Это Антон Дорин и поэт, и композитор Дмитрий Солопов. Вот такие два моих...
0: Странно. Композитор воспользовался услугами другого композитора.
1: Ну это уже не первый раз, потому что, так сказать, да, мы ищем какие-то новые формы и новые взгляды на творчество и вообще на развитие, так сказать, собственного исполнительского искусства. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот такие песни у меня возникают в репертуаре.
0: Захотелось себя почувствовать чисто исполнителем, вообще не имея отношения никакого к песне,
1: ну, да,
0: авторского.
1: Ну
0: да,
1: да, да. Хотя,
0: побуду-ка я артистом.
1: Хотя я продюсировал, конечно, ее, вот, и мы делали на студии, там я многое оставил, поправил, вот, чтобы она получилась именно такой, как 29-го, она и прозвучит. Вот, очень такая.
0: И прозвучит, по всей видимости, здесь.
1: Да, конечно, конечно. Да, да, да, это будет, да, да, настоящая
0: премьера. Поэтому ловите, когда у нас там премьеры выходят в какие-то части. Ну, все, кто слушает, ну, там, да, постоянно знают.
1: Расписано, да.
0: Да, да, да, да.
1: Вот, просто вчера мы ездили, как раз отсняли рилсы. Вот, очень, очень такие, ну, даже для меня неожиданные, очень клево получилось. Вот, и такая настоящая мужская хорошая песня. Вот, и я думаю, что все обратят внимание, по крайней мере, радио «Шансон» без вопросов. Сразу спасибо Рустему и...
0: Какие вопросы могут быть?
1: Всей команде.
0: Когда маэстро? Было бы странно, если бы песня Александра Добронравова вдруг как-то вызвала сомнения. Такое, знаете, ой, нежданно-негаданно у нас Александр Добронравов с новой песней. Кстати, нежданно-негаданно, вот еще одна песня. Давай, как она и называется.
1: Давайте.
0: Ну-ка.

0: Какая роскошь.
1: Сегодня переживаем, видишь как.
0: Нет, какая, Саш, знаешь, какая, Александр Домрановов, если вы только что к нам присоединились, в гостях, если просто смотришь, что же за талант, что-то такое. Вот.
1: Ой, Ксюш, спасибо. Нет, спасибо,
0: на самом деле, я хочу сказать тебе, вот кроме шуток, спасибо тебе большое, я обожаю эстраду, эстрадную песню.
1: Вот это есть такое, да.
0: Вот. И подача вот эта, сейчас очень мало, к сожалению, иных уж нет, а те далече, да, вот, кто хранит в себе вот эту школу эстрадную, которая только наша, не вот заимствованная, так, ну, называемая, может, это, популярной музыки, вот оттуда.
1: Отлично говоришь.
0: Это супер просто. И, кстати, моя тоже любимая Катя Семенова, вот она говорит, когда он говорит, там, поп-певица, говорит, я поп-пи, я эстрадная.
1: Конечно.
0: Я не знаю, что такое попса и поп-певица, поп-исполнительница или там поп-автор там, и так
1: абсолютно
0: далее. Вот, я эстрадная певица. Вот, и вот я эстраду обожаю, и действительно, и с самой подачи, и все, и вот в тебе это есть. Сейчас на пальцах одной руки можно. Это не умаляет популярности всех остальных.
1: Да, конечно.
0: Певцов-то очень много, исполнителей, авторов исполнителей, ну, в основном исполнителей, конечно. Вот, но тех вот, которые просто в них это заложено, так сказать, с молоком матери, либо просто дана была кем-то из великих школ, это которую они до сих пор не
2: смотрят. Это культура и хорошее это, качественное образование.
0: Это
2: ну,
0: просто,
2: кроме таланта,
0: да,
2: конечно.
0: Да, конечно, конечно. И это супер, и я просто расплываюсь, когда ты понимаешь, о чем человек поет, ты понимаешь каждое слово, ты понимаешь смысл песни, ты понимаешь вообще все даже про артиста, про певца в этот момент, что у него за спиной, за плечами, в душе, на сердце и так далее. Это шикарно.
1: Спасибо, моя
0: дорогая. Это такая редкость, это вот реально редкость.
2: Когда вообще... человек выходит, говорит, что он певец, и действительно, и действительно умеет петь.
1: Спасибо, спасибо, девушка.
0: Но к вопросу о смысле подачи и, так сказать, и самоиронии, и всего, если бы этого не было в жанре, я бы здесь не работала, потому что сейчас это действительно такая какая-то маленькие, ну, всякого везде хватает.
1: Конечно.
0: Но это вот та маленькая шкатулочка, которая вот хранима. Но сейчас будет...
1: Саша, да, поэт Саша Антыков, вот он здесь бывает, присутствует, вот, замечательный поэт, автор слов, нежданно, негадно, обязательно. Но... тоже надо его поддержать, он где-то слушает нас, наверное. Угу. Вот, поэтому,
0: очень,
1: пиши, и не расслабляйся, конечно.
0: Ну, а перед следующей песней, это не из-за того, что это, но у меня почему-то ассоциация, она, наверное, на втором месте после той первой, которая, значит,
1: в начале
0: была самая, да, но очень хочется сказать, что Александр Добронравов, сегодняшний гость, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене, возрастное ограничение 12+. Я не знаю, почему, в общем, не сильно танцевальная вещица, но почему-то она у меня как-то, ну, наверное, больше с премией ассоциируется.
1: Я ее всегда объявляю как белый танец, потому что...
0: Да. А я не могу, я сразу вспоминаю, как заявка пришла. «Одинокая волчица».
1: Да,
0: потому что мы загнобили, говорим, да вот вы тут присылаете заявки, это все безграмотные, надо проверять, что делаете, значит, через мягкий знак, что делает,
2: значит... Это в каком году, Ксюш, было?
0: Это Пашка Королев еще работал. «Одинокая волчица».
1: Глагол.
0: Что делает?
1: Волчица.
0: Поехали.
1: Поехали. Для всех прекрасных женщин.

навсегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать. В зеленом

0: Да, волчица — это вам не глагол все-таки.
1: Спасибо, Ксюша. Ну, сегодня, видишь, какая-то магия есть. Магия, мания. Я сам чувствую от этого. Я просто устаю. Я шел, и я так волновался, как будто первый раз.
0: Знаешь, да ладно, прекрати. Да мы практически родственники.
1: Да я знаю все, но знаешь, когда к родственникам давно не ходишь, получается,
0: могут
1: как первый раз.
0: Могут и отравить.
1: Конечно.
0: Могут и варенье цапурген посыпать.
1: 100%.
0: Сашка, спасибо тебе большое за прекрасное настроение. Друзья, в этом месте я прощаюсь на неделю до следующей пятницы. Следующую пятницу будет «Живая струна» искрометная, потому что это будет последняя программа перед отпуском, когда команда «Мечты» «Живой струны» с 1 августа уходит на весь месяц. Да, тогда встретимся только в сентябре. Но в следующую пятницу мы еще встречаемся. Желаю вам хороших выходных, хорошего настроения. Ну, а с тебя, Санечка, песня называется «В ожидании Годо». День рождения называется.
1: Давайте Лене Измайлову передадим привет.
0: Конечно.
1: Он автор слов.
0: Да ладно?
1: Клянусь, конечно.
0: Да, вот.
1: Но мы с ним уже... Это, наверное, песня 6-я или 7-я. У нас же целый альбом вышел. Да,
0: шикарно.
1: Да. Леня расписался, вот, а я его поддерживаю музыкально, и это самое. Он тоже приглашает нас на съемки. Поэтому день рождения, ну, 30-го будем отмечать.
0: Да,
1: у нас...
0: пока не поздравляем, но имеем в виду.
1: Да, хорошо. Спасибо, ребятки. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Юля, Ксения, спасибо. Россия, спасибо.

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех на волнах хорошего настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. А сейчас пожелаю всем и каждому продуктивного дня в нашей компании.

Уважаемые слушатели, 3 с лишним миллиона. Именно столько людей уже выбрали Кубань для летнего отдыха. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о свежей статистике. Только с 1 июня курорты края посетили более 3 миллионов туристов, а за весь год – около 7 миллионов. Гостиницы сейчас забиты больше, чем наполовину. Так что, если планируете поездку, тянуть с бронью точно не стоит. Но и слушайте, особенность Кубани сейчас вообще не только в море и пляже. Там устроили мощный апгрейд. Гастротуры, винные дегустации, экотропы и крутые ивенты. В общем, это место, куда можно ехать круглый год и каждый раз находить что-то новое. Так что, может, пора паковать рюкзак?

Рабочий день, как всегда, подкрадывается незаметно и оставляет на сердце самые неизгладимые следы. Ну а в России обычно больше причин для счастья, потому что у нас каждый день праздник. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

только заветных платочков, носим в шинелях с собой. Нежные встречи, девичьи плечи, помним в страде боевой. За них

0: «Реальный шансон».
1: От музыки к рубрике «А поговорить?» Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.
2: Жена была.

и опять из глина. Вот дела. Я подумал знать, и впрямь бывают чудеса. Хоть комом первый блин, говорят, клин клином вышибают. И опять себе я выбрал клин.

От музыкальных хитов к размышлениям. Кому нужна перезагрузка? Безусловно, большинству из нас. Пресловутый выход из зоны комфорта, когда ты не знаешь, как вести себя в предложенных обстоятельствах. Такая встряска обязательно изменит твою жизнь. Даже, как говорят, эпик фейл или любая неудача в этом случае может мотивировать каждого из нас стать лучше.

0: друзья, а вы в курсе, что Большой Брат снова за нами наблюдает? Ну, по крайней мере, в витринах книжных магазинов. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла 1984 снова залетел в топы продаж. По информации издания «Ведомости», за первое полугодие эта книга взяла уверенное серебро среди всей художки. И знаете, что ее обошло? Спойлер. Не политики, а котики. На первом месте оказался японский бестселлер с говорящим названием «Если все кошки в мире исчезнут». То есть люди реально выбирают то ли тоталитаризм, то ли пушистиков. Вообще, Оруэлл у нас теперь как старый знакомый. Помните, как он хайповал и не вылезал из топов с 2020 по 2022 годы? Тут есть о чем задуматься.
1: Хорошо быть солнцем, светишь, да и все. Да и небом тоже ничего. Хорошо быть травкой, хорошо луной. Тут же хоть об стену бейся головой. Ну, ё-моё, ну что ж так?

утром выглянешь в окно, чем-то серым небо все заволокло. Облепили стекла насекомые, ходит человек.

Я хотел зимою, кончилась зима. Я хотел весною, кончилась весна. Летом нету смысла, а осенью

0: «Реальный шансон».
1: Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Надоело внимать стереотипам, которые несут тебя в туманное будущее, когда прошлое давно утряслось и стало прозрачным, как чистая вода.

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Раньше я делал меньше и считал, что выполняю титаническую работу. Теперь, когда работаю в разы больше, считаю, что могу еще. Все познается в сравнении.

от музыки к мыслям вслух. Ничего в этом мире интересного для нас не произойдет без нашего внимания и участия. Поэтому стоит взбодриться, отказаться от повседневной хандры и устремиться к высоким целям.

0: Реальный шансон.
1: Йоу, на связи радиоведущий. Если вы сейчас планируете путешествие в Турцию или уже отдыхаете в Анталье, слушайте внимательно, это реально важно. В ближайшее время Анталью накроет безумная жара. Столбик термометра может подняться до плюс 52. Турецкий метеоролог Ихсан Юрташ предупреждает, температура может стать критической. Риск лесных пожаров сейчас просто зашкаливает. Так что если вы там, пожалуйста, не геройствуйте под прямыми лучами. Прячьтесь в помещениях с кондиционером. Пейте много воды и даже не думайте разводить огонь на природе. Любая искра сейчас может привести к большой беде. Для справки, Турция плавится под волной аномальной жары еще с конца июня. За последние недели крупные пожары уже полыхали в нескольких районах. Берегите себя и обязательно предупредите друзей, которые сейчас в Турции или собираются туда поехать.
2: Звезды с неба, конечно, слова, но и так, если даже покатит, если все, что украл я, помножить на два, так и то на бриллианты не хватит. Если все, что украл я, помножить на два, так и то на бриллианты не хватит.

немножко попроще, о наследстве каком не слыхать, ни на трезвом глазу, ни с похмелья. Это ж надо две жизни, как лошадь пахать, чтоб тебе подарить ожерелье.

Озвучу любопытный факт. Суммарная длина всех связей нейронов в мозге человека может достигать более 1 000 000 километров. Но тут, наверное, как повезет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Уже скоро начнется долгожданный летний вечер, а до этого времени нужно все успеть. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.
2: Женщина. Семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас. Вся жизнь теперь выясняется, по физкультуре не зачет. Без женщин мужик упражняется, а при женщинах пьет.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя, улыбаются, но потом то танцы, то сессия. И глядишь, уже размножаются.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
2: Как на улице, на новой, на Басманной, три упитанных холеных полисмена в рань такую уж кого-то поджидали и в давлении страстном руки потирали, а

0: социальный ребус. Все.
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Например, вам говорят, что у вас слишком много в этих самых отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.

тобою, милая, годы неразлучны. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен. Ты мой самый ласковый, в

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз

0: Большое всем спасибо за компанию. Время быстро пролетело, но все было со смыслом. Далее с вами в эфире мои коллеги. Чао-какао и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 92 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: я догадаюсь.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Посетил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кошеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою.

0: Опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

0: очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, китет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать. Потом пошла стирать на речку гимнастерку. Хлыстом хлестнул вдали пастух, за речкой сипло пел петух, взлетев на ржавый бензобак 34-ки. Зачем же пьет уж столько лет без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталин.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно. С опозданием на полвека лучше все, чем никогда. Арестованная память, ты свободна, ты свободна. Грусть волторновая, трогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало кости Беломорканала, где на картах

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

идет, она возьми у меня взаимы, а я богатенький и не жмот. Наплевать, что ушла жена, а главное, чтоб не ушли долги. Слышишь, мам, ты у меня

а я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой.

0: Наяривай, пой седой, да чтоб слеза прошибала штык. А я ж теперь на всю жизнь блатной. Эх, амнистия, пой, старик.
1: Радио Шансон. Песни

были мы орлы и пели, что твои бетлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось и пилось, и жизнь летела

Эльсинор, давай махнем через забор. Возьмем мотор, возьмем Кагор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки, устроим шабаш.

0: еще стали вай, вай, вай, вай, вай.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Где сядет молодое поколение? Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо ж, сей прудо, а ты мужик?
1: Невеста.
3: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще, наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених, я сам.

0: глафиры.
1: Серьезно? Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребят, уберите, нету сил.
0: Теща.

0: жених.
1: Да надь, подавитесь, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
0: Из-под глафиры.
2: Ребята, отодвиньте этот трактор. Эй, кто-нибудь, неси скорее там крат. О!
3: Кто? О!
2: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
0: Драка между родственниками жениха и невесты.
2: Да и да ну, да
4: сука! Не просто братья!
1: Да иди нам!
5: Аж ты кусался!
0: Из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
6: Мать честная, ну дела!

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Сколько женщин, да все не то. Мне писать не в последний раз. Мне б смотреть не

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.